0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қозанды еңгір еуа жемағыт ешін депте көрсеті көк көкірі ешіні әліге көрінмей, ләкен көк көкіреген тауыштарының ішеті бұтырам енді мен. Геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен білгіләне 20 градус жылы. Бүгін күн дауамында 23-28, күн шығыш районларда 31 градусқа қадар іссі болашақ деп көрсеті орны білен қысқа уақытлы еңгірлар.
0: Реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Звони 641-541, код города 8362.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155, 251-0155. Возрастное ограничение
2: 12+. Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билет на Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Эссе төркеме.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Әне Марат Ярулин һәм Бебити Кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзрек шалтырат 8917-366-2004 8917-366-2004. Бу кичне син дә безнең белән үткәр. Яшикләү юк. Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
1: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
3: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Гүзәл Салаватова.

0: Болык бистесі 104.9 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритета.

0: приоритетности движения. Расставь приоритеты.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Дингес Геворасым келе.
3: Кадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні де көрербіз.
2: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға. Анары дингізге.
4: Призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мет наркологии өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Барыс та яқшы иди. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
9: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мет наркологии өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Тискәрі юғындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
11: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Сирина Зейнеддинова.

0: сауда узагына кил. Юмашев 93.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Федерама, Бранчир. ОКРН, Изон, Сигез, 4, 4, 4, 4, 4,
8: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
12: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Татарстанда язучан болотлы көн қысқа вақытлы яңғырлар дейілген. Енді яңғырлар көп районларда яуып өтті, яздылар, яшын ешнеді көк-көкреді деп. Иртәбілен бізді де көк-көкреген еді, яшын ешнемеді 23-28. Күншығыш районларда 31 градусқа қадар ісі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам. Командаға турдан зор оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Татнефт аренада. Билетар сатуда.
6: 2026 жыл.
7: Иғтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны. 570-50-95.

0: развлечениям, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 32136, код города 885555.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Теплотехник компаниясе шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз: 8905-311-1228, 8905-311-1228. Акция кемдә 26 елның 31 июленә кадәр.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп бердик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
11: хит, кайнар хит. Зәринә Хәсәншина, әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Яңа тәні Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сойла. Яңа тәні Т4L инді сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тена Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.

0: Алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар. Һәм іске кешмін. 10-11-12-13-14 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатуда. Ешеклево 6+.
6: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейнен нишек онытылмаслығы итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда Ощы қалада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тире тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзрек шалтырат 8-9-3-66-20-04. Бу кичне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
3: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә. Канализация казый. Полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр. Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар,
7: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Бозын РТ 600 евро 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лева 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Алмаз Латыпов. Бер минут. Жер ұшаса. Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: Радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории CE, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Ой, бэш. 106 да 1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эрдик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бринчир. Украин, 118-784-7189-2026.
14: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
15: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
16: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Жыр ұшаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: 5-5-5.
1: Шулай деп Ақбарт хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұруңыз шуар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
2: 2026 ел.
3: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кил. Емашев 93.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Сөндел Билалова.

0: Для Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительском фонде «Улжетон» в селе Пойкино Мамадышского района Татарстана. Фонд «Улжетон» — это семейное дело Сергея и Екатерины Никитиных, созданное в 2023 году для сохранения традиций удмуртского народа. Сергей выступил идейным вдохновителем и организатором, а жена Екатерина стала директором фонда. Они переехали в село Пойкино из Набережных Челнов, воспитывают 5 детей, организовали в родной деревне удмуртские народные ансамбли для детей и взрослых и гуманитарный центр фонда «Улжетон». По словам директора фонда Екатерины Никитиной, организация занимается возрождением истории, культуры и традиций удмуртского народа

0: в Мамадышском районе Татарстана.
1: При фонде было создано 3 ансамбля, 2 детских. Это «Учиос», «Шумпатон» и взрослый фольклорный ансамбль «Камали». Во взрослый ансамбль входят у нас 3 деревни Мамадышского района, удмуртов. Таким коллективом мы выступаем по всей республике. Сначала был открыт ансамбль «Учиос». В нем выступали только наши дети, 4, на тот момент 3. Потом мы подключили всех деревенских детей. Их сейчас 12 человек. Это был второй ансамбль. В детских ансамблях наши дети, они в основном все местные, пойкинские, они удмурты. Их язык идет из семьи, от родителей. Также здесь мы с ними стараемся изучать, возрождать все, что знаем, петь, танцевать. А взрослый ансамбль у нас вышел из того, что мы выступали все вместе, друг другу помогали с 3 деревень. Вот так мы объединились и стали единым целым. У наших бабушек в ансамбле сохранено очень много песен, которые переходили из поколения в поколение, наверное, от матери к дочери и так далее. И вот они с удовольствием поют, когда приезжают. Вот даже собираемся здесь и всегда с песней.
0: Также организация активно помогает участникам СВО, занимаясь сбором и доставкой гуманитарной помощи. Фонд запустил множество проектов. Среди них особое место занимают ежегодные гонки памяти героя России Юрия Курягина, пожертвовавшего свою жизнь при исполнении воинского долга. Также фонд организует традиционный летний праздник Гарон-Бэттон, который символизирует завершение весенних полевых работ. Одним из достижений фонда стало сохранение уникальных удмуртских костюмов, возраст которых превышает 200 лет. На 7-м республиканском фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи Торихтабес Эзлебес» семья Никитиных с гордостью представила старинные удмуртские наряды. За вклад в сохранение культурного наследия семье вручили диплом фестиваля. По словам основателя фонда «Улжетон» Сергея Никитина, национальная культура – это то, что делает нас настоящими. Для него родной язык, обычаи и старые истории – не просто прошлое, а живая связь между поколениями. Сергей Никитин поделился размышлениями о том, как сохранить историю и культуру удмуртского народа.
2: А как сохранить? Язык сейчас в семьях многие по-русски разговаривают. Думаем, театр откроем. Театр у нас есть. Есть деревенский музей школы. И здесь же гуманитарный центр у нас. Вот склад с вещами, которые вот шьем, которые станки. Принимаем гостей. Это по-другому даже не фандом дружбы народов. В Мамадышском районе у нас такого здания нету, как в Мамадышах. А у нас деревня Пойкино есть. Спасибо тоже Анатолию Петровичу, что нас оставил таким зданием, что мы рады этому. Люди, гости, когда приезжают, есть нам что показать. У фонда есть такие мероприятия, планы регионального уровня. Хотим, чтобы здесь был центр усадьбы, чтобы приезжали сюда, удмуртскую кухню, традиции смотрели всего мира. Вот, вот этого желания у нас.
0: Директор фонда «Улжетон» Екатерина Никитина рассказала нам, как будет развиваться фонд.
1: В дальнейшем продолжаем работать, думаем усовершенствоваться, проводить фестивали, конкурсы. Не только участвовать, а самим сделать проекты. Очень сложно было, и открывать очень сложно было фонд. Очень долго, наверное, 1,5-2 года, наверное, ушло на это. Только документально, чтобы оформить. С 2023 года мы процветаем, проводили отчетное собрание уже фонда возрождения.
0: История семьи Никитиных доказывает, традиции – это не прошлое, которое ушло. Это фундамент, на котором держится настоящее. Благодаря фонду «Улжетон» маленькая деревня Пойкино на карте Татарстана сияет особым светом. Светом человечности, верности своим корням и бескорыстной любви к людям. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Купили для Татарстан. Многоликий Татарстан.
4: Кукмара. 107.9 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша бүгін ауыз үшен болытлы күн, хава температурасы қазір 25 градусын көрсәтті, магнит қырым 2 балл, дымылық 55%, республика райондарында ертегі 28 градусқа қадар болашақ, опасына бұл адат әтішті, 23-ші пірәлі қойып үшті, базар ұлматы қоқсы байнырлатта, жылы 28 градус жылы болашақ деп паразды синопсиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эстен сәүдә үзәге.
4: Татарстан Республикасының халық артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быелгы программаның исеме шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Unix. Билетлар сатуда.
5: Штучки без Захаров ВП. Уровень 525 и 100 и 2058. Казан 2020. Билетлар Захаров концерт на втором сайте на сатуда.
6: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet. Уважаемые!

0: 8-5-5-5-5.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خزر وقت 17 ساعات 21 минут كنت نماز وقلا.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кенен білмейм. Ә иң кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынган артисты Фирдус Симаев сезді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Нефть арена. Билетар сатуда.
5: Ящик на аутоплюс. Итинг до игры молодой чел.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас. Комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
11: Қойнар хит проектінің иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
13: Әменеке қазір, ішмей.
14: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден.
15: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
16: Тез қарайғындысы бұл өйтімал. Олдан табибілі кенешке шүкерек.
2: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Шолпан Әхмәтжанова.

0: 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Уважаемые

0: обучением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 3-21-36, код города 88-55-55.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200878. Удобно, быстро, надежно.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Сирина Зәйнетдинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Volkswagen Big Coupe сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории CE, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Койнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауапылығы шекленген жамғияты.
4: Нәрсе бірдә кәйфің юқ?
5: Эй, опа! Күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Lotus Med наркология өзәге. Ұшанышылы, зұр тәжіребәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
6: Ескәрі еғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгәшләшу керек.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: Ләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8-нче август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 год. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Муслим. Юз ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
7: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.